0: Смотри, Мишу едят! Это мне страшно, да? Змея! Тебе со мной тут, а не пью маку мирно, лежа!
1: Ну, доста, Нанси. Знай-ка, змагай.
0: Мако се будеш тако понашал, отечу вон у твою принцезу.
1: Отичи тамо, где спава мой тата, па укради негову жену. Хайде, отми мою маму, ако те не страх.
0: Но я немам тату да се тучи свой тату.
1: Dobro, ajde, lezi mirno pokraj kreveta dok se ja ne probudim. Ajde, dobro.
0: Dobro, dobro, neka ti bude. Voli da znaš da ću te sutra raskrgati. I tebe, i onu tvoju.
1: U redu, samo sada spavaj. Ajde, umoran sam.